мишкой, долня мотай, камуя держай. Я не вилу с ногтя, бегиня карт, толпа слабче, гей, дежу, дишь, дать.